тенью ночи вы мне сказали: люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю. Был я тронут нежной лаской, но поймав коварство в глазках, снял я с вас мгновенно маску. Под маской леди, краснее меди, торчали.

Я сегодня грущу, мне вспомнилось прощание с тобой, друг дорогой. Я сегодня грущу, и звезды, словно твой луч, и